со вчера гвязду, я других ципу нет, никому зрение спадла з раменем.